они записались, стиль свой называют «пост-хардкор». Но на самом деле я бы не сказал, что это какая-то панковая или такая чисто постпанковая группа. Группа более изобретательная, чем они мне и нравятся. Четвертый альбом Idols называется «Crawler», то есть «Ползущий». Слушаем песню «The Beachland Ballroom».

Танц площадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом Crawler. Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете, ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, естественно, муза Сержа Генсбура и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon to dormir». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Этьен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее.

Джейм Перкин, альбом «Oh, pardon, tu dormais» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. В общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Белого Оризонти. И вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Арку-Ирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Но теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valley Waltz Чарльза Бобока. Следующий герой клан Гэллери — это Паскаль Камилат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа «Электронная Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместные альбомы с кучей всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peoridge и так далее. И в том числе с Паскалем Камиладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secret» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марком Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «Ларм Секрет», май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла «Клан Гэллери» стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года. И это седьмой альбом английского дуэта «Рональдо and the Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residents на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

Ренальдо энд The Loaf и их альбом мая 21 года «Hardly Gurning While the World is Turning». Это у нас все идет каталог лейбла «Klang Gallery» из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная лондонская авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Лин Бяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

Английская группа Officer существует с 1984 года. Кстати говоря, их восьмой альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Рапун. Рапун — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы «Soviet France». Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект Рапун, альбом These Are Dreams. Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла Klang Gallery, что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Ну и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» – «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen Cantarranas». «Не встает солнце в Cantarranas».

Хунки-Тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del Diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бетт. Настоящее имя Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. 2 года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live», «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We Will Sin Together», «Мы согрешим вместе».

Дженни Бетт, мы сыграем вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бетт записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженни Ветт и Бобби Гиллеспи «Камни молчания». Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженни Ветт посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes». А вообще она звучала на записи, скажем, «Tindersticks» или даже «Gorillaz». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «A Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Visionist, альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключении трогательная американская песенка группы The Secret Sisters, «Засекреченные сестры». И это на самом деле сестры. Одну зовут Лаура, вторую зовут Лидия. Они из штата Алабама. Исполняют, ну, в общем, музыку в стиле американо, скажем так. Их третий альбом 2017 года. После этого вышел еще один в 2020 году. А вот этот вот 2017 года называется «You don't own me anymore», «Ты больше мною не владеешь». И с него песня «Tennessee River runs slow», «Обмелела речка Теннесси». Меня зовут Артемий Троицкий. Вы слушаете «Музыку на свободе», подкаст, программа. Подписывайтесь, слушайте. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
13: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
14: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
13: Кто такой антрополог?
15: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
14: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
15: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
13: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
15: Шапка Мономаха.
13: Началась ли эпидемия шпиономании?
15: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, а какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал. То есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизиках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие. Поэтому там другое отношение к телу. Но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил «пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи. И так может делать любое государство. И этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального арабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные ранжированные неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения. А раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали... Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать. Тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно. Но внутренняя и внешняя иммиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз, последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну, как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию. Ну, уже имеет две карточки. Он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся. Но при других условиях.
1: Хорошо. Теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузию, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство. Он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть... он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы... иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл

0: добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
1: сложное,
0: чем мы представляем.
1: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
0: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат-назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
1: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
0: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который делал количественный анализ сайта анекдот.ру, который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. Самый мой любимый анекдот, диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
1: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
0: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно-бессознательное. За коллективно-бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективно-бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая и уже... По этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же, много говорили, тема «Зачем Навальный вернулся?», она постоянно-постоянно всплывает, вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва.

0: само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
1: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
0: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Как бы даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
0: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом. А он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
0: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала их каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
1: Смотрите, Александра, откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
0: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказанный эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена. Ему не хочется идти против себя. Это так?
0: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз. Язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается как абсолютная норма освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги и думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
0: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какая выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет». Вот это ощущение, вот оно как раз возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой / Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях: аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу, это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид. Или, например, и не соответствует правилам. Или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан. То есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимает женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей. Напоминаю, это 7 тысяч писем. И вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины. Рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот эта наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее. Они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально. Потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся. У них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя иммигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов, въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее то, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют вот как бы публичное выражение исламофобии или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой
10: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем...
11: Женю Радиос.
12: Sveikatos laikas.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė, o jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie daugelį klausimų, kurie dabartiniu metu jaudina mūsų visuomenę. Kodėl atsiranda tokios problemos, kurios jaudina žmonės ir kaip tai veikia mūsų emocinę bei fizinę sveikatą. Būtent apie tai kalbėsime su jūsų pamėgtų svečiu, gydytoju, mokytoju, ekspertu Algirdu Karaliumi. Vadinu Algirdai. Algirdai, labai malonu tave matyti mūsų studijoje ir manau, kad ne tik aš pasilgau, bet ir mano klausytojai laidos pasilgo. Ir kai mes suskaičiavome, pažiūrėjome, kad mes nesimatėme 3 metus šitoj studijoje.
14: Atrodo, kad liktais vakar buvo.
13: Atrodo, kad tik tai, kas vakar mes nesimatėm. Ir sakyk, prašau, kągi Algirdas Karalius veikia pastaruosius metus. O tos 3 dabar jau prisipažink.
14: Na, tai aš mokausi viską iš naujo, vaikščioti, kalbėti. Mes persikeliam į tolimus kraštus, į Ameriką ir dabar bandome iš naujo mokytis visko. Teisės gauti reikėjo, nu ir kitų daug dalykų.
13: Tai Amerika vis dėlto tave patraukė, taip? Nes visą laiką kalbėdavai, kad tu ten jaukiniesi po truputėlį, ne?
14: Jo, ilgas kelias buvo, bet nu, dabar tokia įtėja, tiesioji linija.
13: Ką tu veiki?
14: Ką aš veikiu?
13: Taip, be to, kad mokaisi vaikščioti, kaip sakai, mokaisi vairuoti automobilį.
14: Na, aš tokia pagalvoju, kad Lietuva maža šalis, va, tai jeigu nori kažką daryti plačiau, reikia važiuoti ten, kur yra ilgesnės gatvės, platesnės.
13: Didesni automobiliai.
14: Jo, o idėja yra ta pati. Aš kažkaip iki šiol tikiu, nežinau, gal aš vienintelis pasaulyje to tikiu, kad pasaulis beveik nieko nežino apie mokymąsi, kadangi kalba apie rugsėjį pirmą. Va, na ir mano užduotis žmonėje, taip sakant, į duros kelią.
13: Išmokyti juos mokytis, taip?
14: Išmokyti juos mokytis. Nes tai yra iš tikrųjų dalykas, kurio nieks niekur nesimoko. Manoma, kad, kam duota, tam duota. Tėvai paskirsto savo vaikus, čia vat, mano tiksliukas, čia mano humanitaras, tai yra mitai. Ir mano kolegos, kiek jau dešimtmečių bando kovoti su tais mitais, kol kas tai dar yra tik tai tokios įžvalgos, su kuriuom ne visi.
13: Tai ką tu tenai turi, ar mokyklą, ar ta prasme atidarės, ar ruošėsi daryti, kad ten veikia?
14: Jo, mes kūrėm centrą, greito efektyvaus mokymosi centrą, jo, kur žmonės, mokytųsi daug dalykų, bet labai lengvai ir greitai.
13: Bet taip gali būti?
14: Ne tik tai gali, taip turi
13: būti. Nes visi sako, mokslas, tai yra prakaituoji, tu čia labai stengiasi.
14: Aš ir galvoju, kad didžiausia problema ir man labai gėlai dėl to, kad ir aš per tai, kad daugelis suaugusių žmonių nelabai gerai prisimena patį mokymosi procesą, nes mokymo procesas susiję sunku, nemalonu, neįdomu. O dabar, kai yra čia GPT ir kiti įdomus dalykai, tai viskas jau. Bet kai aš pats turėjau tokių pat problemų, tai vieną gražią dieną pagalvojau, kad kažkas čia negerai. Mhm. Vat, ir dabar suprantu, kad mokytis galima labai įdomiai, iki gyvos galvos. Aš net suradau tokį jaunystės eliksyrą, nes ir mokslinį pagrindą tam išgirdau, kad pasirodom, pas mus ta neurogenezė vyksta nuolatos, iki pat sena. Bet jeigu žmogus pagamino jos smegenis tų naujų neuronų, bet jeigu jisai nemoksi naujų dalykų, neišeina iš komforto zonos, tai tada tie neuronai taip ir užgęsta.
13: Ir nunyksta jie.
14: Jo, ir nunyksta. Uh-huh. Todėl mums iki gyvos galvos reikia mokytis naujų dalykų, bet tai reikia daryti su malonumu. Nes vėlgi, jeigu žmogus moksi be malonumu, nieko ten gero nevyksta. Pavyzdžiui, jeigu vaiką per prievartą vesti į muzikos mokyklą, nieko gero. Ten susidarys nauji neuronai, bet nebus padengta mielininio dangalo, kaip mes mokslininkai sakom. O tai reiškia, impulsas bus labai lėtas ir žmogus nebus virtuozų, nebus ekspertų.
13: Tai šitame centre kas mokysis? Vaikai, suaugusiai, paaugliai, kas tai yra? Ar jis jau yra veikiantis, ar dar tik tai bus?
14: Ne, mes dar bandom įvairias nišas, ir mano pirmas segmentas, tai yra jau ekspertai, kurie turi ypatingų žinių ir kurie turi auditoriją. Nes geriausiai daryti įtaką tai per to žmonės, kurie jau turi didžiulį auditoriją. Kadangi daugelis ekspertų vėlgi susiduria su to, kad jie turi žinių, bet nesuvėt moka jas perteikti.
13: Taip.
14: Tai aš mokinu kaip toks metatreneris, kitus trenerius kaip mokyti. Tai čia yra pirmoji mūsų toks segmentas. Ir ką aš galiu pasakyti, kad ypač amerikiečiams jiems labai patinka tai, ką mes darom, nes aš su fanatas algoritminių mokymuose, o žinot, amerikiečiai, jiems pasakai, žingsis vėžintų ir jie dar. Tai va, tai kol kas, aš galvoju, kad labai jam patinka.
13: Tai viskas jau tenai, visas gyvenimas vyksta ir tavo darbas, tai čia mums labai pasiekė, kad tave pagavom kažkaip tai Lietuvoje.
14: O, sėkmė visai Lietuvoje.
13: Tikrai. Kiek tu laiko būni proporcingai?
14: Aš tai dariau tokią klaidą, aš bandžiau ir ten, ir ten.
13: Taip,
14: ten,
13: aš prieš 3 metus, kai mes kalbėjom, tu tai bandėjai ir čia, ir čia.
14: Jo, bet pasirodo, kad tai labai neefektyvus būdas. Kažkada tai stojau scenoj su Arnoldu Švarcnegeriu. Ir jisai pasakė tokias dalykas. Sako, mano sėkmės reiškia, formė tokia, niekados neturėk planų B. Reiškia, susikontruok į vieną dalyką, sudegink visus tiltus ir tada greičiau eisi. Vat, nes šiais laikais mes esame tiek, pasiskirsi, nors ir čia, ir čia, nors ir čia, ir čia, ir mes bandom ir tą, ir tą, ir va čia ir aš galvoju didžiausia, nes ir manom to paties. Tai dabar, kai mes sudeginam visus tiltus, tai einam į tą neapibrėžtą rytojų, žinant aiškiai, bent vieną dalyką, kad už nugaros jau niekas.
13: Ta prasme, kas pasikeitė, kas įvyko, ar nes tu dar Lietuvoj, va?
14: Jo, nu mes atvažiuom čia į mūsų, o aš labai džiaugiu, kad mūsų vaikai, jie tiesiog įsimylėjo tą Lietuvą ir mes labai džiaugiu.
13: Ai, tai vaikai paliko Lietuvą?
14: Ne, jie čia atvažiuoja, pailsė, va, o po toliau jų laukia nauji iššūkiai tenais, va.
13: Ar Amerikoje dar galima kažką nustebinti, kai jinai visi, mes įsivaizduojam, kad jau Lietuvoje tarsi visko yra, o Amerikoje va, dar savo, sakė, metodiką, savo va, centru, tu dar gali patraukti kažkaip
14: nudėmesį? Tai, kad šiaip aš galvoju, kad pasaulis dar beveik niekur neturi. Tai, kad mes turim pasirinkimų, čia joks nepasirinkimas.
13: Na, mes taip suvaizduojam.
14: Na jo, tai aš irgi taip įsivaizduoju. Pas daugelį iš mūsų gal net yra toks komplis. O, jau pasaulis
13: jau viską nežino. Turi, jau pašimus.
14: Jo, o tai jau paimkit čia GPT ir paklauskit, kokios yra pasaulyje įrodytos moksliškai metodikos mokinti. Nėra. Ką pasaulyje žino tenais apie įpročių formavimų? Nieką. Praktiškai 99% to, ką pasaulis dabar žino, tai daugiausia yra sukurtos gražios teorijos, bet kurios neturi tikrai to pagrindimų. To, kaip medicino yra įrodymais pagrįsta tas principas. Tai vat, pedagogikoje kažkodėl tai dar jisai yra labai toli. Ir jeigu pasižiūrėti mokyklus, ar tai Amerikoje, ar tai vat, kaip per 100 metų pasikeitė automobiliai, pasikeitė, nu labai didžiulis pasikeitė. O mokyklų kaip sėdėjo, vat, ir kilnojo ranką, vat. Taip pat mes apėjom Majamyje anglų kalbos mokyklas. Nu, liūdėsi, žinok. Sėdi, nuvargė tie emigrantai, pavargęs mokytojas, vadovėlį, viskas kaip prieš 100 metų. Tai nieks niekur nepajudėjo.
13: Ir visi vargsta. Ir mokytojas vargsta, ir tas neišmoksta žmogus. Taip.
14: Užeini į universitetą, atrodo, nu, čia milijonai aparatūros ir kai visi sėdi ir vargsta.
13: Taip.
14: Tai mokslas, mokymasis, tai yra kaip vargas.
13: Nu, tai toks asociacija tokia, sako, einu vargelį vargti, ne, tai reiškia mokytis. Taip. Kai išleidžia vaikus į pirmą klasę, sako, va jau prasidės tavo vargelis. Taip.
14: Bet dar įdomus dalykas. Pavyzdžiui, Amerikoje labai didžiulį dėmesį, tėvai tiesiog, nu, jie pamišę ant to, kad duoti vaikams gerą įsilavinimą. Ir ten, ypač jeigu turi galimybę, tai būtinai privati mokykla, privati ir visų.
13: Gal ten kitaip moku tuose privačiuose?
14: Ir įdomiausia, kad jokio skirtumo nėra, jokio skirtumo. Ta prasme, pati metodika, ta pati. Ir įdomiausia, kad kai aš klausiu, vat, pavyzdžiui, įsivokit, ten mokslai vaikui kainuoja 50-60 tūkstančių privačioje mokykloje. Tai, tai per baigimai jisai ten pusę milijono daugiau. Po to institutai irgi dar pusę milijono. Tai milijonai jau skolų. Vat, ir kai klausi, gerai, ar per visą tą laiką bent vieną valandą buvo skirta tam, kad vaiką išmokyti kaip mokytis? Ne. Nėra. Lietuvoje, pasižiūrėkit, privačias mokyklas nėra niekur tokios pamokėlės, o čia neužtenka vienos pamokos, reikia įgūdžių, kaip mokytis. Juk turėtų iš pirmos klasės vaikus mokyti, kaip mokyti. Na. Nėra. Ir tada vaikas intuityviai bando, nu, galbūt taip, galbūt taip, o pasirodo, ir čia labai įdomas dalykas, kad yra dvi skirtingos strategijos, kaip mokytis. Tikslių mokslų ir netikslių. Bet kadangi vaikas intuityviai pasirinka kažkurį vieną pirmos klasės, jisai bando ir visas kitas disciplinas mokytis taip pat. Ir tada sako, aha, jisai neturi gabumų kitiems mokytis. Bet pasirodo jau seniai yra nustatyti, kad yra absoliučiai dvi skirtingos strategijos. Ir jeigu vaikai išmokini abių strategijų, jisai absoliučiai vienodai mokosi ir tiksliaus, ir netiksliaus mokytis.
13: Tai tavo požiūriu nėra tų tiksliukų, kaip sako, ir meninės pakraipos
14: absoliučiai
13: žmonių.
14: Jolbio, kad 99% žmonių, kurie mano, kad jie neturi meninės pakraipos, jeigu jiems duoti gerą metodiką, jie pradeda tapyti, pradeda dainuoti, groti, ir tai vyksta ant tiek greitai, kad jau nesuprantama, kodėl. O tarp kai sakau, mes darėm apklausą, o tarp kitų mūsų brangos klausytojai, jeigu jūs baigėt muzikos mokyklą arba tarp jūsų artimųjų kažkas baigimų, paklauskite, ar jie turi tos pačius 5 išskirtinius bruožus. Kaip taisyklė, po baigimo mokyklos žmogus nekenčia muzikinių instrumentų. Kaip taisyklė, jau ilgai negruoja, nes jo nieks nebeverčia. Geriausiu atveju atsimenu 2-3 melodijas iš tų, net iš nemėgstamas, bet per egzaminą, ką reikia. Negali iš klausos parinkti muzikos, negali iškart groti iš natų, negali kurti, negali improvizuoti, negali. Tai klausimas, kaip mes sugebėjome iš tokio dalyko, kaip muzika, padaryti tokį prievartinį mechanizmą, kur vaikas per prievartą mokslą ir po to visą likusį gyvenimą nesimok. Paimkite žmonės, dabar Čiurlionio mokykla labai puls mane, bet daug žmonių tiesiog, jeigu aš matau žmogų toks, labai toks rimtas, jau suprantu, kad baigės rimtus mokslus. Ir jie pačiai, jeigu dailės mokslė, tai dažniausiai varo kompleksą, vaikas jau saugia žmogus, sako, nu jo, man dailės akademijoje įrodė, kad čia reikia talento turėti, čia dievo dovana, o aš neturiu tos dievo dovanos, todėl dirbsiu ką, žiūrėkite, kiek pas mus yra žmonių, kurie baigė konservatoriją, dailės akademiją, dirba visai kitas profesijas. Tai čia jau atrodo kūrybingumas. Taip, paklauskite taip. Muzikantų, kurie profesionaliai groja. Mum atrodo, profesionalus muzikantai, taip. Čia yra kūrybinės industrijos atstovų. Jie sakė, mes nekuriam.
13: Mes tik tai atliekam.
14: Mes atliekam. Taip. Ir mes bijom nepataikyti tą natą, kurios niekas dar nepasako, jau būti tokią natą, o ne kitokią. Tai todėl išeina, kad mes iš tikrųjų, sakėm, žmonija sugebėjo patį įdomiausią dalyką gyvenime, mokymasi, pavers kažkokį tai baisių instrumentų, kuriame yra tik tai klaidos, yra bausmė, yra... Mhm. Tai va, tai mano misija, kol aš gyvas, o aš gyvensiu ilgai. Kaip tam duotėm, nutriau gyventi amžinai, kol kas sekasi neblogai. Tai vat, kažką padaryti tokio, na, gražinti žmonėms tą malonumą, kurį aš kažkada tai pats po daugeliu neapykantos kančios metų savo pargražinau. Tai norėčiau ir su žmonėmis to pasitinti.
13: Ką tu pats išmokai, vat, jau nebe neapykanto, aš sprantu, mediciną mokėjusi dar to nemokėdamas mokytis.
14: Taip? Jo, ir man tai dažniausiai, aš ne tik nemokėdamas, mane išmesdavo tenais, man statydavo tos dvejato, aš ten tris kartus, aš buvau ilgiausia veteranas, man jau medicinos
13: akademiją. Visai davai tų akademinių tave išmesdavo.
14: Jo, ir išmesdavo, ir gražindavo, ir vėl išmesdavo. Vat, ir tada aš po baigimo ir pagalvojau, gal čia su manim kažkas negerai, bet ar su sistema. Ir tada, kai apkeliavau pasaulį, susitikau su žmonėmis, kurie yra numeris vienas pasaulio mokymus, ir jie pasakė, kad tiesiog tavęs nieks niekuomet nieko nemokino. Ir tarp kitų neseniai įvyko labai toks dramatiškas įvykis mano gyvenime. Aš iki baigimo medicinos akademijos nemėgau skaityti, iš vis neskaitytų. Man tai yra, po to, kai mane išmokino, kaip skaityti, aš tapau fanu. Ir pas mane buvo biblioteka didžiulė, kodėl skau buvo, nes įsidok pas mane name, nu, nebetilpo, ten tūkstančiai knygų, keli tūkstančiai. Ir aš nutariau, nu, sen dabar mes čia negyvenam, mums reikia. Ir aš perskambinau visom bibliotekom, kiek yra įmanoma. Ir skau, aš norėčiau jums padovanoti kolekciją, daug metų iškinu geriausios knygos. Ir atspėkit, ką man pasakė. Ne vienai biblioteka net taip. Nesutiko. Tada aš skau, gerai, gal aš galiu kažkur nukur makulatūrą, kažkur ne. Ne, jeigu jūs nuplėšite viršelius nuo knygų, tada mes galbūt priimsim tos vidurį. Tai galų gale, nu, aš sakau, gal prie pat universiteto reikia sunešti knygas ir sudeginti. Taip. Tai būtų toks akibrokštas, bet tai knygų nereikia. Bet, tai va, tai išėjo taip, kad 90% knygų teko tiesiog išvežti į šiukšlyną.
13: Savartyną. Tai kodėl tokia situacija, kaip tau atrodo?
14: Taip, neįsivaizduoju, čia, taip sakant, va, bet ką aš išmokau skaityti su malonumu. Aš per vakarą perskau 10-15 knygų, aš galiu ne tik perskau, aš užkonspektuoju, aš galiu gilintis į varias rytis, aš išmokau piešti, aš išmokau daug dalykų, kurio anksčiau, nu, man visuomet jie pats mokyti, sakė, ne, čia reikia turėti talentų, čia reikia, na, va, ir aš dabar suprantu, kad man tik pradžia, aš atvažiavau į Ameriką, kad man reikia vėl mokyti ir naujos kultūros, ir naujų, ir čia yra taip įdomu. Man vėl akis blizga, tu reikia suprantu, kad visa tai yra įdomu. Tuo metu, kai kiti emigrantai, ai, aš ne, jau pas mus kitai buvo, tai taip, tu mokykis, tu džiaukis, čia yra. Ne, visiems kaip randas didžiulis tas mokymas. Tai aš galvoju, kad tai yra tiesiog neteisingai suformuota, na, požiūrėsit.
13: Vis dar gyvenitame prabangiame Majamio rajone, kur kažkada pasakoja mūsų laidoje.
14: Taip. Pramagus rajonas, tokia kaip Europo, Amerikoje. Ten jis galima vaikščioti pėstute, ten visi gražus, labai liekni tokie. Aš ten pats toksai labiausiai amerikietiškas. Ja. Jo. Ten net apačioj pas mus pizzerija su Michelin žvaigždutė.
13: Ne tai būna. Tai kuo tos picos skiriasi?
14: Žvaigždutė.
13: Tik kad žvaigždutė yra?
14: Jo, ten yra ir šalia Michelin šita suši. Nu, skiriasi tik tai kaina. Už tokį suši moki $300 vietoj 30.
13: Lietuvių daugėjo ar sumažėjo per tą laiką Majamyje?
14: Nežinau, kažkaip vat šiuo metu mes mažiau bendravom su lietuviais. Vat, bet ką aš pastebėjau, kad tarp kitų buvo labai įdomus, įvykis čia biškutį anksčiau, gyvenau Čikagoje ir su taksi kiekvieną dieną važiavau to pačiu maršrutu. Ir susikvėdau taksi ir kaip tam anekdote, per 5 dienas susipažinau su 5 tautybių. Tai buvo lietuvis vienas taksistas, rusas, ukrainietis, žydas dar. Ir kažkoks ten ispanakalbės. Tai ir visi maždaug emigravo prieš 20 su virš metų. Mhm. Ir kai aš klausiu, tas pats maršrutas, tas pats rajonas, ta pati profesija. Atspėk, kas buvo labiausiai laimingas.
13: Ispanakalbės?
14: Ne, žydas sakė, o aš čia kaip po saulutė, kaip gėlytė jaučiuosi, toks įkėlis, man čia visur gerai. Tikrai, vat, kaip. O kas buvo labiausiai nepatenkintas?
13: Lietuvis?
14: Viskas blogai, viskas. Viskas, tai kodėl negrįžti į Lietuvą? O ten dar blogiau. Va, tai todėl aš galvoju, kad emigrantų, va, tai labai pakeičiau nuomonę apie emigraciją. Aš galvoju, šiuo metu emigrantai tai yra patys, ko gero, drąsiausiai žmonės. Nežinau, kaip mes Lietuvai žiūrime emigrantus, kad geresnių, lengvesnių gyvenimą, bet emigrantų reikia mokytis visko iš naujo. Ir tai yra tiek iššūkių, ir dabar emigracija, nežinau, bet Amerika yra žymiai sunkesnė. Viskas pasikeitė. Ir tam, kad visą tai praeit, iš tikrųjų labai daug reikia. O jeigu aš jau galvoju, ai, čia viską, visi, bet kam rekomenduoju, niekam nerekomenduoju. Lykite ten, kur galite, jeigu net pasiryšę praeit per visą įmanomą.
13: O tai kas pasikeitė? Ar biurokratinė sistema, ar žmonių tų vietinių priėmimas?
14: Visa ir biurokratinė sistema, ir sąlygos, ir politika, ir viskas pasikeitė
13: dabar. Nes galbūt kaip ir dabar lengviau, mes Europos Sąjungoje esam, tarsi čia mes sakome.
14: Ne, bet Amerikoje dabar sugriežtino tas sąlygas ir aplamai tokia sumaištis jaučiasi. Aš kaip politikai ten nelabai kišosi, bet taip pat slėptuviai arba imigrantai, kurie buvo prieš 10 metų, sako, Amerika jau nebe ta, prieš 30 metų išvis, va. Tai dabar, viskas yra sunkiau. Tai va, kas man patiko tenais, kad kadangi ten yra daug imigrantų, jie labai priima tos imigrantus. O iš Lietuvos, o tos akcentas, ta kalba, jeigu pas mus Lietuvoj, ach, tu ne taip kalbi angliškai,
13: iš tavęs
14: joksis, ar dar mokytis negali, be perfect continue. Ten iš vis nieks nenaudo, jokių kontinių, nieko visi šneka, bendrauja. Va, ir aš galvoju, ta prasme, emigrantams yra lengviau, nes tam pačiam Anglijoje žmonės jausi visien, anglai nieko mes nepriims, nes tai yra kitokia. Vat mano yra giminančių, kurie 30 metų gydytoje dirba, sako, iki šiol jaučiuosi. Prancūzijoje tas pats visą. O Amerikoje, čia yra emigrantų.
13: Tai, kad dauguma turbūt tokių jaučiasi, ir jie supranta vienas kitą. Nėra to, kaip ten, kad tie, kurie seniau atvažiavo, kad išnaudotų tuos, ką tik atvažiavusius, nėra tokių dalykų.
14: Kaip?
13: Na, kad tie, kurie seniau jau emigravo į Ameriką, kad jie išnaudotų tuos, kurie ką tik emigravo, tas toksai.
14: Aš kažkaip to nesusidūrėjau. Bet aš galvoju, kad vat, jeigu tai papibent ir išėnat iš to, ką mes šiandien kalbam, emigracija tai yra ėjimas į pirmą klasę. Ir jeigu tu moki mokti su džiaugsmu, tai tau visi skirtumai tik tai, wow, matai kaip čia.
6: Čia kaip jau.
14: O kai žmogus atvažiuoja iš kitur ir pradeda reikalauti, kad jam būtų taip, kad priimta pas jį, va čia yra
6: didžiausia. Jis nori savo namus perkelti tenai, taip?
14: Jo, kaip mes matom Europoje, atvažiuoja, užsieniečiai nenori nei kalbos, man nieko, čia yra vėlgi. Ne tik kultūriniai, bet mokytis žmonės nenori mokytis.
6: Tai kiek galime pasakyti, kad tavo gyvenime liko Lietuvos?
14: Kiek Lietuvos liko?
6: Taip.
14: Nu, daug liko Lietuvos, vat, bet...
6: Kiek tu iš 12 mėnesių būni Lietuvoj?
14: Nu, dabar tai jau būsiu... Aš jau būdau dabar vienas mėno.
6: Vasarą kažkada atvažiuoja taip, ne? Viskas.
14: Na.
6: Ir daugiau Lietuvos nebėra, bet namuose vis tiek kalbat lietuviškai.
14: Jo, kalbam lietuviškai, taip, man. Bet...
6: Vaikai mokusi jau...
14: Jo.
6: Amerikos.
14: O jo, įdomu tai, kad vaikų anglų kalba yra geresnė negu amerikiečių. Ir amerikiečiai stebisi, iš kur jūsų vaikai, jie šis be akcentų šneka vis.
6: Matai, jiems... tą kančią, bet išmoko.
14: Jo, bet jie tai išmoko visiškai įdomas, kad tą kalbą, kurioje mokysi papildomai, ne, ten prancūzų, ten arba ten, nu, jie neišmoko mokyklų. Nu, jie neišmoko mokyklų, per 12 metų neišmoko. O tą anglų kalbą išmoko ir aš su

0: пришел плакаться, что никто нас не любит.
1: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
2: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
1: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
3: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться, пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
0: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
3: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы. Поменялись ли они на 5-й год войны? И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
5: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
4: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поездом. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились. И Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
6: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
4: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
6: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере. Полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
4: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
3: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
7: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ. Это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил. И основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, от производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение. То он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты – это не месяц, не два, это несколько лет.
3: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
8: Приветствую.
3: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
8: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию, потому что, во-первых, это поднимает, как сказать, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличное общество. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины. Для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Виткова, принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, ну, скажем так, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
3: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. О каком балансе может идти речь?
8: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще возвращения территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, и законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, но, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит. Ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 99 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем, так катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров – это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России. Не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет. Под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
3: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
2: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
9: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
10: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
9: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
11: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
9: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
12: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там, или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто. Давно бы построили, но это же не построено.
9: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
13: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
9: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
3: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуса.
7: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе, это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
3: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
8: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы. В ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое я брал у представителя организации «Идите лесом», который помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот этот отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местный НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой не Зощенко, не Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как... Вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать. Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше. Она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз. Они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни. И он будет продолжать воевать. Но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
3: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Говорит радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа. Вы начальник добрый или жесткий?
1: Да, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
0: Справедливость остается при этом? Не факт.
1: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
0: Мягкий?
1: Деле, да.
0: Страдает от этого бизнеса?
1: Страдает.
0: Потому что вы мягкий?
1: Да, конечно.
0: Увольняете, переживаете?
1: Безусловно.
0: Или туда ему дорога?
1: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
0: Вот вы мне рассказывали, веры, что правды, вы давали хорошую зарплату своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
1: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
0: А менять психологию можно, когда вокруг
1: коррупционная
0: среда?
1: Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
0: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
1: Что, не воровать у себя?
0: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
1: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
0: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
1: Конечно.
0: То есть вы не образец для подражания?
1: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
0: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
1: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные мы попали благодаря медицине.

0: Вы не купились на эту приманку?
1: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родины.
0: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
1: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
0: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
1: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
0: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
1: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
0: Вы имеете в виду своих старших детей?
1: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
0: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
1: Это его цитата, его видение. У меня другое.
0: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
1: Наверх? Пусть сами карабкаются, конечно.
0: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
1: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
0: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
1: У всех четверых детей британские паспорта.
0: Ну вот,
1: у младшего нет российского гражданства.
0: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
1: может
0: тревожит?
1: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
0: Что такое не зашкварный режим?
1: Ну, если будет режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысячи с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
0: Скажите...
1: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
0: Вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
1: 18
0: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
1: Нового? Ничего.
0: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
1: Нет, я не предполагал.
0: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
1: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
0: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
1: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет... Сбройные силы Украины.
0: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
1: Я не военный человек.
0: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги.

0: и на смотрите, дроны, допустим.
1: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну так случилось, что редко бомбили на тот момент, это был 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен быть, был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
0: Ну, смотрите, о репарациях можем даже не говорить. Будут они, не будут,
1: фантазировать,
0: мы не знаем.
1: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
0: Вот, посмотрите,
1: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
0: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то
1: договоренность? Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции, люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. Образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, и светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
0: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
1: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
0: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию...
1: Это... Да, я же в такой стране вырос.
0: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
1: Нет, или это нечто другое? Мягче.
0: Но вы однажды бросили...
1: Она масштабнее, но мягче.
0: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
1: Нет. А если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
0: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
1: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
0: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
1: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
0: У кого потеряла запись?
1: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
0: Но вы говорите...
1: А если бы я был неправ, они бы не зассали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о превышении должностных полномочий.
0: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
1: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
0: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
1: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
0: Давайте блиц.
1: Давайте.
0: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
1: Блиц мне еще больше нравится.
0: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
1: Абсолютно, да. На том и стоим.
0: Как это
1: на
0: происходит?
1: На балансе.
0: Сначала идете в спортивный зал.
1: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
0: Тинькофф говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
1: Да.
0: То же самое?
1: Да, конечно.
0: Денег на себя не жалеете?
1: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
0: Летаете бизнес-классом или эконом?
1: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
0: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
1: Ой, это было, да, это было все в России.
0: На что?
1: На музыку и угощение.
0: друзей.
1: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
0: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
1: Да, огромное количество всего.
0: Феррари.
1: Феррари, я, когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Мне, я сам Феррари не люблю, ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина, да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
0: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
1: Я не знаю, какая российская налоговая.
0: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой?
1: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
0: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
1: ее? Правила игры – это закон.
0: Ну, то есть вы соблюдаете
1: мне
0: закон?
1: Мне очень комфортно.
0: Комфортно.
1: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
0: То есть все делают правильно, но через препятствия?
1: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
0: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
1: Не зарплата, а физ. Еще хуже. Почасовую.
0: Бариста, адвокаты.
1: Баристер, да.
0: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
1: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
0: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
1: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
0: Но взяли бы его в партнеры?
1: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
0: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
1: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
0: Она ее получила?
1: Нет.
0: Мама, отказали ей визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
0: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
0: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
0: Кто ваш дизайнер?
1: Сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь, я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
0: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали три человека: бабушка, мама и папа. И, ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось-то от мамы, от папы? Ваш папа летчик,
1: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Мы манифестируем мир, и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация «Common Ground». Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
0: От кого?
3: От украинских активистов.
0: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: И вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. Правда, очень-очень вкусно пахнет.
4: Кто такой антрополог?
6: Антрополог – человек, который изучает разные культуры.
5: В эту трубочку дуют, в этот рог тунра, и таким образом разговаривают с мертвыми.
6: Можно сказать, что я изучаю понимание понимания.
4: Что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
6: Шапка Мономаха.
4: Началась ли эпидемия шпиономании?
6: Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги.

0: Грани времени интервью. Меня зовут Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – социальный антрополог, фольклорист и педагог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, а какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовония.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне Русского Севера начала 20 века, где, например, когда... Чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть как бы... Такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие. Поэтому там другое отношение к телу. Но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывшим. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему Русскому Северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на Русском Севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи. И так может делать любое государство. И этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, а то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александр, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как Как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные ранжированные неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: Адаптация к насилию – это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция.
0: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Ну, давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России, да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя иммиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
0: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение? Потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну, как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит. Только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
0: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
0: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки. Он уехавший или оставшийся?
0: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
0: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство. Он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
0: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть... он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
0: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
0: Вы... иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... как бы это деление гораздо более
0: сложное,
1: чем мы представляем.
0: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
0: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который делал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СММ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут? А второй отвечает: простите, но я совсем не интересуюсь политикой.
0: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Слушайте, я не знаю, что такое коллективно бессознательное. За коллективно бессознательным пригласите, пожалуйста, в эфир психолога Юнгианца. Он вам много чего интересного расскажет. Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
0: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.
0: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом. А он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит каким-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды?
1: Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из четырех подвергалась воздействию китайской пропаганды. Условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А четвертая группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках.
0: Смотрите, Александра, откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Так, секундочку. Когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.

0: люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
0: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит?
0: Тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он не врет». Вот это ощущение, вот оно как раз возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть.

0: запугивать людей. Брадину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Давайте так, я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
0: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственная верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, потому что, говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную? Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь... чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины. Рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее. Они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально. Потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся. У них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
1: Вы думаете о том, что когда-нибудь вернетесь в Россию, или вы уже для себя этот путь отрезали и будете адаптироваться и работать, творить в новых для себя условиях?
0: Понимаете, человек всегда адаптируется. Вот мы начали с адаптации, и вот мы заканчиваем. Мы начали с адаптации, вот мы заканчиваем разговор с адаптацией. А почему вы все так думаете, что вот адаптироваться нужно в Париже, а не тогда, когда и если мы вернемся? Вот мне кажется, что вот если наступит такой момент, и иммиграция в бронированном вагончике или на белом коне, как Сим Симыч Карнавалов, въедет в Москву спустя 15 лет, вот тогда наступит, понимаете, адаптация. Потому что и адаптация это будет пострашнее той, что мы переживаем во Франции. Во Франции адаптироваться очень легко и просто к французскому сыру, к французскому вину, к французскому круассану. Адаптироваться к жизни в России через 10 лет будет посложнее.
1: Правда то, что французы, они приветствуют русскую миграцию и лояльны к ней, и нет русофобии?
0: Ну, вообще, хорошие, нормальные, демократические страны очень не приветствуют вот как бы публичное выражение исламофобии или антисемитизма, или русофобии, или еще чего-нибудь. Вот все эти фобии как бы крайне не приветствуются и не являются частью одобряемого публичного поведения. Что французы говорят на кухне, это их личное дело. На публичном поле это, в принципе, не приветствуется. Кроме этого, надо понимать, что Франция, видимо, воспринимает Россию как свою культурную колонию, что ли, в хорошем смысле слова. Что существует в связи, что Россия очень много чего из Франции восприняла. И вот это вот такой как бы enfant terrible, такой ужасный ребенок, которого нельзя бросать и с которым надо что-то делать.
1: Вспомним, что до революции французский язык, ну, если был не вторым языком, но, по крайней мере, популярным языком среди
0: аристократии. Да, у образованной части общества. Вот ровно про это я и говорю. Да, как бы. И потом, понимаете, во Франции это вот та самая страна, в которой память о политических репрессиях еще с времен французской революции крайне свежа. И французы вообще-то хорошо понимают, что значит быть высланным из страны. Потому что у любого уважающего себя чистого француза всегда есть в анамнезе прадедушка, который бежал во времена Наполеона или во времена французской революции, или во времена какой-нибудь еще революции и прочее, прочее, прочее. На памяти французов еще свежа, совершенно несправедливая война в Алжире, например, с которой часто сравнивают события в Украине и прочее, прочее, прочее.
1: Александра, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем была социальный антрополог, автор канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
1: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное.
0: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более 3 часов.
2: Были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместно с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве вначале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
3: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
0: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от Союза. Прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий, территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств.
4: Я
5: считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров. Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности. Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу.
4: зустрінуться.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США. Но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
6: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: Какие именно предложения Уитков и Кушнер привозили в Россию и Украину, ни Москва, ни Киев пока не сообщали. Хотя в отношении столиц перемирие соблюдалось, обмен ударами беспилотниками между Россией и Украиной по другим регионам двух стран продолжался, и в Украине, и в России есть жертвы среди мирного населения. «Время свободы» — правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», известная также по аббревиатуре АДГ, выступающая за сокращение числа мигрантов в стране и прекращение военной помощи Украине, одержала победу на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. АДГ не хватило всего 3 мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44%. И, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
7: Да, этого успеха ожидали. И да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля. Но сам факт того, что «Альтернатива для Германии» одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенные полномочия, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил. Сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксония-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа — это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
0: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
7: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто... Ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ — это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией. И, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
0: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
7: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ — это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которые она заворачивает в такой прагматический фантик, говоря, что ну вот дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
0: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армией Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
1: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. А они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. Похоронен генерал на Топчедерском кладбище, тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, но довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратко Младича, которая, звали ее Анна, она в 94-м году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы бывшие Радко Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которую он командовал, армии Боснийской Республики Сербской. Из Черногории, Республики Сербской, Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх Сербской Православной Церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд, традиционно поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тульей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводит такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно, и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград, мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Радку Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
0: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
4: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям, хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказание виновных преступлений, например, в исчезновении их родственника, получают некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационная инстанция высшего уровня. Он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы, спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность. Но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных? В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались, и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. Ну и, например, Алеппо. Не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
0: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак-Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1,5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак Кракатау. Это переводится как «дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак-Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
8: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы.
9: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
8: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
9: Опасен он точно так же, как и в 1983 году. Есть вулканы такого типа. Опасность же определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
8: А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
9: Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирокластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
8: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
9: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал его, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический.
0: Это был академик Генрих Штейнберг, архивная запись «Радио Свобода» 2013 года. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. А у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Каким вам представляется будущее России?
12: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
13: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
14: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
8: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
16: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
8: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4,5 тысяч и были ранены почти 5,5 тысяч только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
17: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время, близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думая, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости, и вообще все с утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
8: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
18: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» — это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны, гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
8: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной. В 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе. А впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика, некого Юрия Горохова, 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве. И при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
17: Деньги у меня из сумки. Как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? И я говорю, это деньги на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за

0: И вопросы странные. Я должен был сказать, что глава администрации получала взятку. Еще что-то делал глава администрации. В общем, очень много вопросов про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят. Как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески. То есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
1: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
0: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй. Нельзя светить. В общем, там в корочке было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
1: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
0: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. У меня много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Я и говорю, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания, и так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо, это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как обнаженная. Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. И я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще, поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, это тоже от отсутствия воображения.
1: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
0: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь...

0: Сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно. Для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец. И вот так у него, когда он бодрствует, губы зажатые, такие тонкие. А когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой. Да? Он посапывает. И мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все времени не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник, над дверью, который горит постоянно, тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса, вот, а что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
1: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
2: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
3: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизни только начинается, это уж я теперь точно знаю.
0: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные, 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение. Вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их, когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
1: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
0: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее, но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Вот оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь, а взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
0: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды, как в пионерском лагере тебе расскажут, там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там, и так далее за то, что, за связь с заключенным из серии восточных сказок, что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры, вот влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат вот в этой системе, но вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Ни были, свобода с вами.
1: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
0: Любые слабости – это путь вниз, страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь. Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный – тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус – Они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять, почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак это у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
1: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
0: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак, ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма, он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мысли о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них... Только платоническая. Вот, и потом вы говорите средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет, это что? Это уже не средневековье, это уже каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, не низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему, любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, при... Да всегда это было.
1: Отношение к заключенным как к детям, с одной стороны, и педагогический опыт, с другой стороны, позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
0: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных, как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска, сигарета. Это как младенец, вот что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигаретой, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, вот, ну, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не комильфо. Отстаиваешь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит. Вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Всем там приходится драться, кроме тех, кто их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
9: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот теперь ты понял, где ты оказался.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
10: Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Человека Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
20: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
19: и Наталья Джампаладова.
20: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
21: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
22: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
23: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
22: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
24: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться, пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
21: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
24: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
25: Стив Уитков и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткова и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткова это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
26: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
25: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздним. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уитковым и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились. И Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
27: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
25: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
27: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере. Полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
25: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
24: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
0: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ, это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил, и основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, от производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты – это не месяц, не два, это несколько лет.
24: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
2: Приветствую.
24: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
2: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию, потому что, во-первых, это поднимает, как сказать, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличное общество. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Виткова, принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, ну, скажем так, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
24: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. О каком балансе может идти речь?
2: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще возвращения территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, и законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, но, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит, ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента, фактически, с августа 1999 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров – это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
24: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
1: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
3: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
4: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
3: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
5: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
3: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
6: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там, или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, Давно бы построили, но это же не построено.
3: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
7: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
3: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
24: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
0: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе, это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120. Это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов. Аудит, нужно ли столько бригад. Возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там, треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
24: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
2: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе, работают и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор, скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот, секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое я брал у представителя организации «Идите лесом», который помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот это отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местный НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой ни Зощенко, ни Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как, вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать, Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни, и он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
8: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Да, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
2: Да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: От того, что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете?
2: Безусловно.
1: Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
2: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Но разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
2: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
2: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну нет, конечно. Ну что? Мы дитя среды.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
2: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные... Мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву.
2: Дмитрию Медведеву.
1: Владиславу Суркову.
2: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказал, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
1: Вы не купились на эту приманку?
2: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
2: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес.
2: Да.
1: А уже тогда была угроза, да?
2: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
2: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию. И какие-то дети успели походить в школу в России.

0: но не ногой.
1: Это его цитата, его видение. У меня другое.
0: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
1: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
0: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
1: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
0: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
1: У них у всех четверых детей британские паспорта.
0: Ну вот...
1: У младшего нет российского гражданства.
0: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
1: может,
0: тревожит?
1: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
0: Что такое не зашкварный режим?
1: Ну, если будет режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
0: Скажите...
1: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
0: Вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
1: 18.
0: 18 лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
1: Нового? Ничего.
0: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
1: Нет, я не предполагал.
0: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
1: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
0: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
1: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет сбройные силы Украины.
0: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
1: Я не военный человек.
0: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
1: смотрите,
0: на дроны, допустим.
1: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысли, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки. Но, еще раз, я не военный человек. Я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
0: Ну, смотрите, о репарациях можем даже не говорить. Будут они, не
1: нет,
0: будут,
1: фантазировать,
0: мы не знаем.
1: Фантазировать, да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, о 6... этим Навальным

0: гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, давайте исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, как смотрите,
0: предполагаемый, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. Образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я живу, помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь, восстановление Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
0: не
1: это
0: не
1: означает...
0: привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы говорите...
0: А если бы я был неправ, они бы не зассали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем... о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, чтобы всем нравиться. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится.
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Доплачиваю.
0: Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит. И она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд. И еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: ее? Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: закон? Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: А это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия.
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплата, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты. Баристер,
0: да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама, не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009-м.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь... Я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. И, ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально. Критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так
0: понимаю. Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 91-м, 90, ну, в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Я, мы манифестируем мир, и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация Common Ground. Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
1: От кого?
3: От украинских активистов.
1: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, и у нас национальность русская.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
5: Добрый день.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
5: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
2: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
6: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
2: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
7: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю это удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
4: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателя автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем. И я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщины за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
8: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
9: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
10: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдаю и женщин, и мужчин за рулем. Из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
11: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешенно, более осторожно, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
12: И где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
13: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
14: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
2: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
6: Женщины многие путают педали газ и тормоз. Как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на ими, и обладая еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо, программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Ну, для чего нужно женщине знать, где-то рамблер, жиклер, там, дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка — это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин к цирковому училищу. А надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
2: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
15: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
0: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
2: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
16: Добрый день.
2: Слушаем вас.
16: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
2: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
7: Вы знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я скорее не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
2: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
17: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть 25 долларов, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Но что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
2: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожные, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами? Пожалуйста, Иван.
18: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщины, это обезьяны с гранаты, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, ну, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Как бы, ну, точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решение по дороге.
2: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
19: Добрый день.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
19: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
2: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
6: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
2: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
7: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю это удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
2: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка
18: зрения. Знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, где они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
2: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
18: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка получается состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах, и в принципе по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
2: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
20: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, по ходу дела с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. Я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой, там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управление и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все дело. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами. Это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
2: Ой, совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
6: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу полтора часа, два по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
2: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
18: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали. Тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
2: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвует политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. У женщины в водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда, штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты, все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «Женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про БК я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». Нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
6: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем, я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины, все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин. То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть». Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-экспертов в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешнее проявление, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.

0: 9 поинтов и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но ведь не по своему умыслу.
1: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
2: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить, потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивые. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
1: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
2: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
1: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке. С полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип. Лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий. Ездит по принципу «законы писаны для дураков», с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех 5 ипостасях, либо в 2-3 из них?
3: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщин эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
1: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И

0: Все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради без опасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому, что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
2: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, денежные выражения.
1: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой, с приятелей мужчин на такие ситуации?
3: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
1: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам в помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель, я жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так, внешнее впечатление похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
1: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макак и на танке, даже получается, у нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
5: Ну, комментарий, на самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какие-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
1: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
6: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку у женщин от природы его мало, то получается, природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты, и как ваши гости могут прокомментировать?
1: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
2: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
5: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
1: Что Иван, тоже время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из восьми приблизительно. Это лучше или хуже?
5: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если восемь, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. Семь отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
5: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все. Закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
3: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина. Режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
7: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опроверг.
8: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
17: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
18: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
19: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
18: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
20: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
21: Я не к тому, что вот пришел плакать.